yaşayana, hayata, gülene, yelene, yelata, mülküdür.

Однажды один внезапно прозревший гражданин понял, что все есть майя и игра ума. Атман есть брахман, а сам он трансцендентная фрактальная копия Шивы, Будды и Кришны в одном лице. Освободившись от оков иллюзорного мира, зашел он в гости к мирянам. Увидев, что эти примитивные сансарины живут обусловленной жизнью, не осознавая иллюзорность сущего, решил он насрать им в сахарницу.

Потом он объяснил им, что хозяева напрасно навешивают ему роль нарушителя каких-то человеческих правил, потому что они сами придумывают свои правила и назначают нарушителей. Потомственный Бхагаван из Матич продолжал: «Я не руковожу собой, мною руководит вселенная, Бог сущее, и сам по себе акт насера в сахар

восприятие от этого яда, принять противоядие в виде прощения и раскаяния в слепоте. Отхлебывая чай, новоиспеченный шаман подумал с улыбкой: хорошо быть просветленным шаманом. Ты можешь отменять правила, по которым действует мир, и вместе с этим отменить и сам мир, в котором они действуют. Это очень крутая магия, это настоящая свобода. Хозяин, сидевший молча, не сводя взгляда со святого человека, выслушал его горячий.

Еще много подарков для такого высокодуховного человека. Затем наш шаман, закопав поломанными ручками сахарницу под кустами роз, направился в сторону ближайшего травмпункта, бормоча про себя: проклятая Кали-Юга, нет духовности больше в людях.

Круглов, как там тебе? Зайди.

заебало, блядь! Пошли нахуй! Ты пошел нахуй! И ты нахуй!

0: праздника.
1: Что значит потом?
0: Простове шикарные плюхи размером с большую печать. В Москве охуительно нюхают.

0: пою.
1: Эй!
2: Это поистине ужасный момент. Перед ликом смерти обнажается вся суть человеческой души. Александр Сергеевич Пушкин, великий русский поэт, писал по этому поводу следующее. Писал по этому поводу следующие строки. А не пошло бы оно все нахуй? Все поняли? Прекрасно.

0: Спасибо всем, кто настроился на нашу волну. Друзья,
1: как же прекрасен наш город ранним утром. Идешь по улице, кругом ни души. Мир кажется таким чистым. Кстати, не забудьте потеплее одеться. Сегодня в Петербурге +5 градусов. Возможен дождь. Продолжит наш эфир.

Добрый вечерок, наслышанный о вашей компетенции. Вытирайте ноги, правда, вместо полотенца у нас листинги кода. Кстати, любите футбол? На рабочем столе мяч и ворота. Забейте гол, собеседовать вас будут двое Java-господ.

бесконечных возможностей линии вероятности, я родился в такой семье, чтобы стать космонавтом крайности. Мои родители очень радовались выбору моей специальности, и так я стал выпускником университета мыслительной дальности. Проходя жесткие тренировки вакуумного познания, я должен был выдержать перегрузки космического сознания. В моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность. Как сейчас помню эту толпу людей на космодроме, крики детей, наставления тренера в промзоне. Глаза медсестры Зои не подавали виду, что меня отправляют навечно на лунную орбиту. Не было обиды, были лишь только цветы и ленты, с почестью увешанные на скафандр ассистентами. Где-то за спиной закрылась дверь люка моих доспехов. Я закрыл глаза и громко сказал:

наблюдается моя реакция. Кто-то называет их лукавой, но это профанация. Мы называем их ELE, источник ложной информации. Я знаю, что у моего полета нет конечного пункта назначения, и по факту я сам добровольно выбрал смерть в мучениях. Но в моей юности мне некогда было быть беспечным. Я должен был осознать для мира, что такое космос и вечность.

0: передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

lo mal que se me enamora. Lo mal que se me enamora.

0: Это грустно или весело?
1: Это печально.
0: Печально, да? Ну все. Спасибо тебе.
2: Кушать! Дрищ,
1: чувак, это рэпчик.
3: Да ты поторопись! У нас сейчас обед! Котлетки! С макарошками! С пюрешкой! С пюрешкой! На обеде встретимся! Ну, будь здоров!
4: Ну, бывай!
5: Шоколад ни в чем не виноват, пацаны! В натуре! Ну, пацан к успеху шел! Не получилось, не фартануло!
6: Что? Ты втираешь мне какую-то дичь!
7: Вот она, рыба моей мечты! Вот она!
8: Ясь! Да как ты смеешь говорить при меня такое? Да ты хоть понимаешь, как ты обозреваешь вообще видео? Да ты понимаешь, что ты пидор несчастный?
9: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит. Вкусный чай, он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все. Я Никита Литвинков.
10: Стыдно, блядь! Нет, чего тебе надо, блядь? Свали отсюда, блядь! Нет, свали отсюда, блядь!
11: Прекрасное имя. Аллах Акбар.
12: Самое лучшее лечение геморроя – это живой огурец. Вот он. Размер его должен быть примерно как толщина большого пальца.
13: Йоу, с вами Влад Борщ, уёбки, блять, суки. Я иду ща! А, так вот. Я вас просто, блять, ненавижу, ублюдки. Да сейчас, мам, блять, подожди.
14: Наталья, морская пехота! Я сейчас сяду за руль, а ты вылетишь отсюда! У меня джип в Москве. Ну, я тебя сейчас сделаю здесь. Простите, а у вас не будет 1 рубля на дорогу?
15: У вас же жив в Москве.
14: Ну, так он в Москве, а я вроде как в другом культурном городе. Ну ладно, посиди, друзок. До поры до времени.
16: Хули тут так мало? Это наша тачка, блядь. Ты выебался, я тебе пизды дал. Ты на пенек сел, должен был косарь дать. А тут хули так мало, урод, блядь, ты. Уеба. Иди нахуй, Питер, блядь. Какой ебут, сука?
17: Я ломал стекло!

0: I was a DJ.
1: A music DJ?
0: Yeah.
1: Nah, man, I don't believe it.
0: Really?

I fear,

2, 3.

что ты не любимая, три сосны. Ты боялся проснуться на той стороне, но нет никакой другой стороны. Шаг вперед, ни шагу назад, шаг в сторону, нет ни побег. Упора вниз, до упора вверх, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Куда ты залез, ты совсем исчез, китайская грамота, темный лес, японский бог, повелитель блох, попробуй докажи им, что ты не лох. Лох, лох, тот солдат, который не мечтает вернуться назад, никто не мешает свалить с войны, где нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны, нет никакой другой. С одной стороны ты уже не здесь, с другой стороны ты еще не там. Родился здесь, ты туда не лезь. А почему? Догадайся сам. Между да и нет единственный вздох. Ты можешь подумать, что мир сдох, а просто нет ни домов, ни дорог. Там, куда ты шел без головы и без ног. Плох, плох, тот солдат, который не хочет вернуться назад, который тупо прет вперед. Туда, где его никто не найдет, туда, где он ничего не найдет. И нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Вот оно то, что ты видел во сне. Пол, потолок, четыре стены. Ты хотел проснуться на той стороне, а нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой. Нет никакой другой стороны, нет никакой другой стороны.

Нет времени, чтобы себя обмануть. И нет ничего, чтобы просто уснуть. И нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова перекресток дорог. Есть целое небо, но нечем дышать, здесь тесно. Но я не пытаюсь бежать, я прочно запутался в сетке ошибочных строк. Моя голова перекресток железных дорог. Нарушены правила в нашей игре, и я повис на телефонном шнуре. Смотрите, сегодня петля на плечах палача. Скажи мне прощай, помолись, скорее кончай. Минута считалась за несколько лет, но ты мне купила обратный билет. И вот уже ты мне приносишь заваренный чай. С него начинается мертвый сезон. 6 твоих цифр помнит мой телефон, хотя он давно помешался на длинных гудках. Нам нужно молчать, стиснув зубы до боли в висках. Фильтр сигареты испачкан в крови. Я еду по минному полю любви. Хочу каждый день умирать у тебя на руках. Мне нужно хоть раз умереть у тебя на руках. Но любовь это слишком похожа на ложь. Пришитая к коже дешевая брошь, прицепленный к жестким вагонам вагон-ресторан. И даже любовь не поможет сорвать тот кран. Любовь режиссер с удивленным лицом, снимающий фильмы с печальным концом. Она все равно так хотелось смотреть на экран. Любовь это мой заколдованный дом. Мы двое, что все еще спят там вдвоем. На улице Сакованцети, мой дом 22. Они еще спят, но они еще помнят слова. Их ловит безумный ночной телеграф. Любовь это то, в чем я прав и не прав. И только любовь дает мне на это права. Любовь, как куранты отставших часов, стойкая боязнь чужих адресов. Любовь это солнце, которое видит закат. Любовь это я, это твой неизвестный солдат. Любовь это снег и глухая стена. Любовь это несколько капель вина. Любовь это поезд Свердловск-Ленинград и назад. Это поезд Свердловск-Ленинград и назад. Где нет времени, чтобы себя обмануть. И нет ничего, чтобы просто уснуть. Нет никого, кто способен нажать на курок. Моя голова перекресток железных дорог.

девки в экстренном порядке.

0: посадят в кресло.
1: Работай много,

и твой отпуск.

0: Меня пригласили на свидание.
1: Так.
0: Как ты думаешь, стоит ли мне пойти?
1: Открывай 707-ю страницу.
0: Давай. А строчка?
1: 16 сверху.

0: 4.
1: Но какая женщина ради мужчины, мужчины в больших масштабах, как ты выражаешься, который любит ее и боится за свою любовь, не пошла бы даже на унижение?
2: Что это, какой-то...
1: Развод какой-то.
2: Харизматичный толстячок с тобой сегодня на свидании?
1: Все, Коль, ты плохой советчик.